сиукаамгу уппикатуиннарлүни тамаунгааннарлу митингиллүни таппа тааманнагу уухуйоқармат кингулерсиаанга пигиарпаккалуарлун тааман тукулиарсиаангата аинга эккорлугу унингагу таппууна писикпарлунигит тааманна уппикааваллааллутик ачилагу ин иннаунингит нунгуллутик тааккуа соосиоқатини тааманна сули писик бигтаарлунигит туқуарлунигит нунгутсиарлунигит таппугу таппана утаққивалаоқулуарлуни утаққассулааоқулуарлуни қайлоққаннерпаллаа юнниарман таақкуагу таппа аннанге иллаги таақкуа туфермини аниаттиққаагами ингерасиуаруи таппа пияутитсиасукту таатсумига икко ингерпэрнаматаго таппалиго масуила уп таканунга атерлуни тупиккор тааккуа иттуагалерпаат наилярлуги тааманна иттуарпарлугит тааннагу исуклерпаангулу авиннарлерпаангулуни тамаани упермигамиу тупи иттуарива инухартуру ин иннарсаулартуми тааманна анилаорнингитсортарпангат нукаппиакулурмигу пекатекарлуни сунаапугу энгуттамини таппалигу макпирутиммагу ухарпугуум аамилаагилли аниаллаллага тупигуна уимагиллаакку каунга силамаарума тукуннаарамига уна пияакуманнакку инуукугакку иммини токутаунгаарумаллуни ик таппани супи илуанеунгитту анилуни иллугууна тупе уимагиллагамиу аниюмаллуни таппалигу окаутилерпаа пижаангиккиккил иргависиуккат асиваоққаллута қайппалаортатин сулитаппа итиммиарак писяангилагилли оқаатичуиннерпаагу сунаапугууна тайма илиартикулуулертиллугу асивараангата укиунгутиллугу таунунга маликулуппагнармат илиартикулууллуни натсертоқарнераангаку иргависиортоқар эвэвсиорнераанган тамуаяксаккулуанигу имманна таатсима амиаккусимаворнерман таппугу апуутияраанган нэрисиллугиллу пияраанган тамуаниартакулуанигу туннеривагнермагу куйсаливагнерами таатсимига куйсагиварнерамиу таанна сунааппугууна таатсимига куйсаниккуму сулигуортаппа иргависиуккан қайппалаортагит сулигуор итиммиарамиги писяангилаат таппалигуор таанна куйсагиникуму асуила икайортигилисуиннарлугу тааккунига тукусаққаауяалунгинник унортуммагаалуйуксаунингиккалуарпун инигуягаалуппалаунгиммасаси таамаккана тааккуагу сунааппа икайорти иилерлуни униарторлуги катитиссуиалерпаат атааттимун катиттартулерлугит таппугу таппаниилерлуни тааккуагуор таппа қаяит қаяги икаақаумат тааккуагуор таппа қаяит атоқаттасигамигит таппани наиярлуги имаарпаллу лунникку тааннару

0: тоаку ангиккаарлаамигу каяртурлуни таппуга саангиутиллаппу таанна таама наалатту ангутиксаарилертанга таанна кантикинниагалуармагаан токутааннэрмагаан таппа илимасуккиллунилуттаар тааманнаатту каяруун асуилаа уяллаппу таппуга ангиккаарусу атаусиуллуни таппа каажиллуни атаусиусугармат таанна тикиттартусарту таппуга утулагиарту сигмат тулагиарту сигами иманна кая тулагиагаамис инну наманна саннерлугу иманна ниусуунгуунгматта нуна таманна саннерпигиллугу аяппарлуни каярмун иманна ниусуунгумата сааннимму таймаали сигиармагуортаппа тааннагу наюгаалянга шуйорууккун тайманнаали сигиарма тайманна ниусаангаттут уккаатитсуиннерпаагу таппугу тайманниуккунгиммагу тамаунга саавитсиумиллуни саавиннамигу уккаатибаагу таманнагу нуна иманна саннингаа тукингалуни тамаунга хайсаагаарлуклуни таанна усуйянга нунамуараарлуллу иккаккаллуни тамаунга таппунгаку ниугуни каяннигиор таманна аторлугу усуйяни таппигунга аторлугу таппаунга аллутуинэрниарпу тааманнагу пеккуммагу атиуилаа таппунгаку аллугами ниугамигуунгалаа тамаунга хайсааралаорлуни нунамун саавикканнилаугарлуни таппунгаку никувинname никутикками каярме илуани таманнагу тунерсуа каяангата аторлуниу тааманна таманна туммарлугу аккутигиллугу таманна каяангата тунерсуа усуйянгану таппикунга таппаунга усуйянгата нууану тутигами нунамун аллорлуни таппугу нунаму аллуммат тааннагу наюгаалянга уқарпу ии тайманна таппа таппугу исумамни пиниаларпу каярлугуор таманна усуйянгагу тигугамиу тамаунга қакиллугу тааккуа нунгулларнерпаа тапа тапунгарлуни тайнагу пуалу аангуарияни кисувинингатакиа анаанна винингаталукиа нингиувинингаталукиа пуалу вининга таитсимагу икайортавининга таинна соосикулууллуни сули иннангоққаарани суртуалартуалуунэрмат сиукайма укаутсааннерами тааккунунга суртуктаминут тикиммат такуллерсаарилэрмат қилиуққарлуниэ писиксини такуяугами укартуқарнерпу аауиксина сугилу аннуйаэртугаа аауиксина сугилу аннугаа таамаалиулларнерпа таама таанна таппунга исуликалаарнаакку налулиаркку
1: ималлуки китиерлу аликитиерлу кикиуна аликиуна полунгуартулуна
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Kumar. More U.S. tariffs are coming for several countries, including Canada. This time, the White House says the justification is unfair labor practices. They take effect at midnight Eastern time. For Canada, the timing is notable because it comes as another set of tariffs is set to expire.

тами каққақ инуктитулле қаллунаатитулле пивалдаиреге қаттарнаарлуни пивалдаиттигу пиагерсималерпат Джейми Иттортиартаана ауративу силалеринеарлуни тунгасугит қуллертусарсаулертиллугу CBC укиортартууп наалаутингагу тамаанга эқарунни

0: нэгвахтагтталаагапта мэнэг сиюнартун пунслиорпуктута таминниттуухатталэрму нэгвахтаблин кувэанатсиагтталаа китинниагапта нуналуасиану нэриунарлүни таккуа китикатгинартагут таккуюманнарлути амма китикатгилэртабу исэ лайманниттуу катталаарма китикатта тиллунга кэнна китикатгинаартага уна уумна аянгиннакса саалигинасунгнаакку таамна ука укаллакатталаарпта голонни уванга аянгиннаксаагама саалигиёрнаагама исмуплунг аксоорнарту кувэанарту а нингаамана саккиума лаунгитту кала нингаамагатталэртук саюгули кисаани китинни кувиасуу таамма инунгу икаюу таамма кувиасунна окахаттаамата сааммарсаути каблуни сааммарсаутаамма иммари амма китинни тимиму пекайли саутаблуни кану саамма саутаа катаюннакматта
1: нила тамнат кингуллерпаами сорлут тапкуат уттораттарту илаатсууннамиаармит нируартаунгиккаангата кевертэлилит уттуиннарлит какуу нируартаукпата сорлут тамнат нируартауриарнерпат нируартау литэйннарпат кувваппаалериарлунит тэминнэиннариаккаама илаат сорлут китигасуклуни нируартауинкалуарпат кивингиллунит мака гоокалерлинин агаагумут нэрвартаагумагума пекаилисайннарниарама тэминнэиттариаккаппатасулитааккуат маккуктут питераттартут
0: ай иммарелу пигаллакканнерунарту нэрвартаангиккалуарпата пекаилисарнерму пигаллакканнерлути китигумаярмини пигаллакканнерлути аянгиннэрсаалэрт аккаагуму нэрвартаагасугнэрму канумэ артик унту геймс китигата локсумагам пингасуарлума сабуллеқпаами уттерама артик унту геймс миневаартаарнэрлунга окаутиалоксумагам пигаллаккнери practice тамна пекалисарна ажоруннэрсаққа ми пигаллаккнерлангагу ут пигаллаккнерама тааминеваартаулилоксумагу 1996 Pong Alaska mu sulit pagi lakta ka. 1998 yalo na hmi. Tama 2000 White Horse Yukon tak ko pinasok lang katigya ako sa malako ma. Kubo na tiyak to art unti games kubo na galo kana kloni. Kasi ani puy ko nang ito. Tekwa katigya talakta mo ayak ko isuman na lakas sa mga tekwa тагваниллуту саалиги хаттарнаакки исумагтталаарсумаин кисаани сунаггуа тэмэннангитту укаагтталаарама тайкуа таманииллуту саалак сарниарама саалагинаакки тэмэннангиллуабиттугалунна таманна илаги пеканнаартаарне илагиинна аттуаммаримма тэмэ исум иккаамааяхаттарпара тэмэ аласкамиута икайок жолоорсумагтаагуумни аннахатгилэртамни китэкатаагтталоорсумагма иваанум локтум брайан рендасуматилитамни икайок жоорсумагтаагуумни аммутим ангутингуа жантэпана таккуалтаа китэкатталоорту тамаарнитсэ икайок жоорсумагтаагуумни куйаннамиарсумаякка
1: тамнат савигисаартавут канал хэнэрмиутаойо Wesley Inuksuk камтилгу хэяннамик

ngatiiluni nuqqarta nuqqarami nuqqangalauqqaarluni amma pihugialeriluni sianaku tutigijumi pihuqtarluni pihuqtaujarnalukluni tuqtulialaama ujerehungittungaluunni nuqqarta mahuukia ujerehungitsiartu ihummangnahaalauttuarneqqoorama ujerehungitsiarama nuqqartaujainnangaiinnerluni taavunga tuqtuliama tuqtulu атаутсикку таутугнилуккап кеқингутиқангинапта туктулу инуглу атаутсикку таутугиерлуги иммақа унагми унагминалерлути увам тунниарахугилерлугу игумаммаалерлунга аваанеқианул атаутсикку такуксаухуи мани пигувилиллуавин туунниқами такуп пигуққарпаллуни туктулиарнилуя нуатсакку Kenak pagkaluwak lugu tahabu na anigok pa ni makaduk to taku yung nakaluwakap ko taku ngitayin na maak lugu. Inuglu atahati ko taku huwak lugu. Nungo kami man hiningitayin na klunga no taku hinilawak lugu. Bigayin na lak lunga uwang. Maligawak lugu ihumalilakin na klunga uplukok palali ma taku ksaulawak na tagang na tuktuliyak ba kanit kaluwak kanilakit pahak kaluwak. Takuk saung itain na liman. Ihumalik jiw mi gama. Im na ka, pihung na ayulang na kami. Ihumalik jiw mi gama. Ani aktuk sa inang madawa. Ihumalik jiw. Pihuluk lunin at kayo ito siya mi ang ugami. Ani amu, ani aklaki gami kihani. Pihuna na huwi lu. Ihumalik jiw. Piklili mga ihumangit siya klo. Ugluluktaak hutaittuuqattaalik man ihumalerlunga nutaqqak tagu uivillerijalerlugi nutaqalaaqtaan naqapsinike hanattaile qalernalqaanguqaluaq nutaqalaaq nutaqalaaqijaqa qimamiaquarlugu ihumalerpallialerpunga qimamiaqlugu uiga qiniquarlugu ihumalerpallialerpunga ihumalerama tagpani nutaqalaaq amaamaktitsunnaallillugualaan тагбунга нахитсартарпаклунгалу кив инутууккарлугу тагба кимамиарпаклугу таакку ангаюкли наак тахиукаттаммаарлуги лугу таана нукарлек акулла кимаккалуараангаптигу таакку утсериттангиммаали масук матку нукарти атаатами нуиннер иумакатаулеқамеққай тагба таканунга утеқвигисараангаптигу тукхиартаммаарлунга нутарақтаанна kimakukku inulangi ma ihumammaaram minillubu kaya pijawni ma ubulubu pijawngit kuni utingit ni rumalu tuku naak niak nalkaya ma ihumammaaram kaya nutaka anri yun na itiamiak lugu tuku galuak pa huwailik lugu uigayin na kihiyan anna takutlatuak ni rupku annak tautihun ni luguak lugu ihumalirama nutaka taan na ilubakhiyuti ni wagda kawzi mapanaarama titikati umalik lugu nalunangi mata ilubakhiyuti ni uqalimaak bigi bagi yaktalik lugu ama takpaunga migamnu takba ani jangaanga ma utingitain na huak lugu ihumabakkaluak lugu takpikunga pihuk bigi jayin namna pihuk tammaarama тагбулу такпиканиилералуараангама таканунга утиктииннарпак тагбу тупираханиуллугу пигугиарниарлунга кимаккалуараангапку такпааниилераангама туххиали мисераангама такпунга утиквигитуиннартарлугу пиллерама айюлитсиамиарама кимагуаралуарлугу ихумакалертаммаарама уига хунгиннертиллугу хунгиннертиллугу таавани катиннерпку уна утиквигиниа мигапку нутара инуйуннаартиллугулуубуке инуунаартиллугулуубуке хули пинахуккиннарниаққорама иҳумалераангама утиқвигииннартиарлугу қималлаккиннеруарлугу иҳумагалуораангама қимангнеқ аюммаатсиалерлугу уигалу таймақулеқиммаарлугу яхуила хиқинне уннук уннулеқпаллиалералуартиллугу нипталлатаиннарпу таллатаинна матакпу уннуа unna amaamaktitsunneerlugu tuplulukta amaamaktingitainnagaq hinikta hiniinnaqta hungittu naanguula hiniinnaqta uiga takuttuarinnaqapku nutaralaaq takunilutsialerpa kiina naangu uliluktaartaraluara tiana hiniktu naangumma hungimiarlugu tiana qimak qimagummiqattaartaraluara qimagniqla ayuliuqqatsiamiarlugu pigama

0: karamela millutaanin nga ungahitsina khautaqayaqqo mangaata ihumaalla miga miqaqsuliorluni qaqsuliorluni uuktumman mannitsia mannilitsiamiani gotingmiatsiamiani takugami taikkuninga uuktoriartorniarluni qaqsuliorami qapsinaani keqaqsuqtaarluni qaqsuliorluni taikkununga tingmiarnungaugami tingmiakkaallarnerpa amingi pututtangittugale anneqtartakunittuunni mata taisimunga qaqsumuhuqa uqittugayaangumma mannitsiamianik lupimman pialaangorpalliagaluarti lugimannit manniit taikkuni taikku annaktuutigertualaumiyabut qaqsuliorluni taisimunga hubluliwini naami amma ibajumi tiguhilaorluni aahangermi tiguhimmaarluni amma тагбаган аюлерпаллиаллаавили мигаппанеқиксами туктуерутиммаарлунилу тайкку уппиин уппирулуин пиалаанги нан ааллаагаангапта тангмаарвиксаптиннау пиалаақатсиаттуарпалеривоо аксилли авингарнин неқеққортунэрсаа матанеқигинерлуппангиттуарлутигу пиалаарник тангмаутааққарпаатаққаариллута амма қувиахуинналерлута ааллаагаангапта amma aullaalaq migatta uppik pialaalik pialaarmanik nibiorluni aukhaaraloqitsiamialik matigu qimmimigaglaamaalatsilaorluni naqmaktumi pilereariliramiug milukharamiug milukmagu niqigimmaaqillutik iksiralugniklu tangmaatserpakluta tiannakaangimialerluta taununga tikilaortugu angulaalitku тикилаагатта таагбунга ангулаалиткун миксаанииттунун инунгну инни напта таамне илангат илагисабу ангага имингаа аккуалу тупи тупинг марлу ман тааккунунга инни напта нигатитааттатсиамиалерпугут такман амма аяаммаалерлута таканунга ангулаалингмун кайжоқамат ангулаалингмунгаарлута тува илаптатериганиутилоқиани қапсиникианаққарлаартугут ангулаалингмун ngaqapta утиқусаунгиммаалеқапта утингиммиалеқарта нунапти нун укиунеқапсиникиа таллиманиоққорту таунанилаартугут таакко илапта териганиутигалоангит хунатаақутигинилуарлуни юнаққартарлаавут уапти нупитаақутигиқусаали матакаппиа хулаоралаарлуну ангулаали оқаммаарлуни пукеқтилингнингоо инуги инугиаортоқнаалагаа хорами пукеқтилингнин оқаммаарнаа ма укутигиаулангэ наттагоо питаарутигиммиақуллунигит аммалу аиттартулоқиммиарлуни
1: яа пеник виксаватик воолэрмингман тамна мандеми тусарсауканнериаарумаартоқ тикиаарджаами утоолоорсумайо моника агжу илаа ноқатсаарнаақкуси пеник виксаутаутак воолэлэрман койнамилэрпугутаақкуат саиксаккууққаауют таманиқатигиққаавиславанга робертс қаббиитоқ мандимиттаут саагиаумаа ситсаиксаккун